0: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Сыну Небесному, утешителю души истинной, живи здесь, и все исполняются, получи благих по жизни, подателю, прими все истинные, и очисти на всех бескрепные, спаси Боже душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, имени и присни во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посвяти и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, имени и присни во веки веков. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, да не все оставь нам долги наши, я кажи, мы наставляем должников наших. И не беги нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого Бога, это недоумеющий, сидите молитву, я поглавится грешник, и Господи, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тебя, Бог, оваху, не враги, мы сына на зелу, не жертвы, не небес, заходи наших, но презри, извини, я поглубо утроби, избави нас от враг наших, чтобы есть Бог наш, и людей Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываю, и ныне и присни во веки веков, аминь, милосердие, дверь, отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от веры, Христа спасения, рода христианского, Пречистым образом Твоему поклоняемся, владей, просящим прощения при решении наших Христе Божия. Волею Бога говоривайся, плотью взойти на крест, да избавишь, и же состалося от работы вражия. Тем благодарствуем, вопием Тебе рады, и радости исполнились, и все спаси наш, пришли спасти мир. Милосердие, сущий источник, милости сподоби нас, Богородице. Призы на люди согрешившие, яви, яко присни силу Твою, на Тебя уповающую, радуйся, вопием Тебе. Яко же иногда говорим, безбожник от истроти, Господу помолимся, Господи, помилуй.
0: Господи, прошу руку, Господи, прошу руку, Господи, прошу руку, Господи, прошу руку, Господи, прошу руку, Господи, прошу руку,
1: Святому Твоему в страсти Твоей, Господи, наставь мне славное Твое, главное ради славы пред Тобою, Боже мой, Боже мой, истинное сердце, все время Бога, все предание, языки своим чаху, судьям Божий, брат, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже, да, Боже,

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешитель души истины, и же везде сии все исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди вселися в ныне очистины от всяких скверны, спаси блажен души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем.

0: грешником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, подми моленью моему, уши молитву мою, не во устанах стивых. От лица Твоего судьба моя, изведет очи мои, да видит от правоты. Искусил еси сердце мое, посетел еси ночью, искусил ме еси. Не обретися во мне неправда, и я куда не возглаголь уста моя, дело человеческим за славеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои. Аз во звах я услышал мя еси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя. Удиви милости Твоя, спасаю побоище на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылом Твоею покрыши мя, от лица нечестивых отстрасших мя. Врази мою душу мою, одержаша тукцу, затвориша уста и глаголаши гордыню. Изгоняющие мя ныне, обудоши мя очи свои, возложиши, уклоните на землю. Объяши мя, яко лев готов на лов, и яко скими, набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытившися сынов и оставишь останки младенцам своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите имяся славе Твоей. В Тебе, Господи, возбегал душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся враги мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сезем Твоим научи мя, настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты, си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя, ради благости Твоей, я, Господи. Благо и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много боясь. То есть человек, боясь а Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Отче мой, вынуху Господу, яко той сторгнет от сети нози мои. Призрен на мя и помилуй мя, яко единород и нищий еси мас. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих изведениями. Видишь смирение мое, труд мой, и оставився грехи мои. Видишь враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прилеплякуся мне, яко потерпел тя, Господи. Избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю, и грехом предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавую пред Тобою сотворив, и я куда оправдившися во славе всех Твоих, и повидишь в них да судить идти. Все во беззаконии зачат есть, и во гресе кроди мя, мать моя. Все во истину возлюбил, и себе известная тайная премудрости Твоей я явил миси. Окрепиши мя и стопами очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему дайся радости, веселья, возрадуйся, кости смиренные. Отврати лице Твое от греха моих и всем беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь тьме радость спасения Твоего и Духа Молодышим утверди мя. Научу беззаконие путем Твоим, нечестивых к Тебе обратятся, избави мя от крови Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. яко аще бы восхотел еси жертву дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, не даст созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения, и все сожигаемая, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты истина за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молитесь, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог, благословим, благословим, Господь день, ты не поспешит нам, Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Сиянием Духа Пресвятаго Богомудрия просвечься, оставил еси я же в житие молвы, пустыни же достигли еси преподобни очи, возвеселил еси и же над всеми Бога и Зиждителя, всего ради прославляю Тебя, Христос, блажение, великий дародатель. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся зовы ко спасению, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в части и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступный, и от Твоей славы, яко благословенный се во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаю, именем Господним Святейший Владыку благослови. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного и ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный се во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареву нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареву нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареву и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и всели Твои судьи меня, Боже, услыши молитву мою, умножи глагол уст моих, яко чужди восташа на меня крепце, изыскаша душу мою, и не предложишь Бога пред собою, себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отрати злое врагу моим истиною Твоею, потреби их, волю пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня и сильней на враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего, подми меня и услыши меня во скорбях печалью моею, и смятуйся от гласа вражия и от служения грешнича, як уклониши на меня беззаконие и во гневе враждовал куми, сердце мое смятися во мне и боязнь смерти нападе на меня, страх и трепет прийди на меня и покрымя тьма, и рек туда смекрили, як у голубини и полищу и почию, все удалился бегая и выводворился в пустыне, чая Бога спасающего меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели язык их, як увидим беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, не то и труд посреди его и неправда, и не скудят стогни его лихо и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя на мя велеречиво укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ты же купно наслаждался, и сей со мной обрашен дому Божий, ходил ко мне единомышлением, да приидет же смерть на ней, да снидут во отжиме, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудни повем, я возвещу, и услышен глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной тебя ку со мною. Услышит Бог и смирит я сы прежде век, не избоим изменения, яко не убоящийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскорнишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче еле и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, не то и Тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь ее в студенец исцеления, мужа и кровельсти не приплавят дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тебя, живых помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, ве заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавиться от сети ловчи, и ослабися мятежно, плечма своим осенитя, и подкреле Его надеешися, оружием обы дитя истина Его, не убоишься от страха, ночного стрелы летящие в дни, отвечивать тьме приходящие, острящие мясо полуденного, падет от страны Твоей, я тысяча тьма, десную Тебе к Тебе же не приближится, а бачащим от Твоим осмотришь ее, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое вышнего положил, еси прибежище Твое, не приидет к Тебе зло и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда приткнешь оками ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на меня уповай, и избавлю, и покрыю, и яко познай имя мое, а завет ко мне, и услышу Его, с ним есть в скорби, изму Его, и прославлю Его, долготою дни исполню Его, и явлю Ему спасение мое, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, Отец наш, творя присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебя родшимся моли, Богородице Деву, много поможет молине матернику, благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милостив есть, и спасти моги, и жизнь страдать о нас изволивы, скоро да предварят на щедроты Твоем, Господи, яко обнищав вам зело, помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас от чести грехи наши имени ради Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да принят Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Удали в себе человеческое сожительство в пещерах каменных и расселенных, пожилось и желание божественным и любовью Петре, Господа Твоего, от Него же венец приялось и моли непрестанно спастись она. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготропне, иже праведная, любя и грешная, милуя, иже вся завыка спасению, обещание ради будущем благ. Сам Господи, прими наше в части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигни в соединении веры и в разуме преступной и от Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшим Владыком, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы все твори Содетелю, и же за милосердие, беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека любче, прими и нас грешным благодарственное сия, и молебная молитва, и избави нас от всякого всепобительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебя светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу Су единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: Духа Святый, сего же наше Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
1: Господи, спаси!

Сия же есть воля пославшего мя, да всяк, видей Сына и веруей в Него, имот живот вечный, и воскрешу Его аз в последний день, раптах уже убою деянием, яко рече

Никто же может прийти ко мне, аще не Отец послал имя привлечет его, и аз воскрешу его в последний день. Есть писано во пророцах, и будут все учения Богу, всяк

Господне, все блаженники, престол памяти, святейший патриарх и православный, и создатели святые обители сия, и о всей прежде почивших, отцах и братья, залежащих и

Молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятием молитвы нас и настольным работ Твоей, всю годину испытания, пришедшую на Русь святую, о пришедшего в душу ее в рези, и о еже видите спасение Твое рцем все, Господи,

Призвите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите на всех вере, единомыслие, здравие и силе Духа, рце все Господи.

Господи Боже, сил Божий, спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра нехотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верным чадам Твоим, а единственным русские церкви ревнующим поспешествуй, духи братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во мрачение уму, и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоею, власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди крепость духа, им не спасти от смерти, раны пленения сохрани, решенная кровь и в изгнании сущие в дом, и введя учащие напитай, недумающие страждущие укрепи исцели, смятение печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вознеси я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в тебя веры, надежды и любви, восстави, паки во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие, друг ко другу, любовь к нам и будет Твоих, яко да единим и устыдением сердцем, исповемося Тебе единому Богу, Троице, славимому, Ты бысе, вступление и победа и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: патриархов Сергия Алексея Пимена Алексея, священно-архимандритов Иеронима Кирилла Наума, спочившие братья святые обители сия, преснопоминаемых игумена Феодорита, игумена Модеста, иеромонаха Германа, иеромонаха Орефы, воинов души свои за народ русский, веру православную за нас положивших, Константина, Александра, Николая, Николая, иеросхимонаха Иоанна, архимандрита Зосима, архимандрита Петра, архимандрита Ипполита и всех от века усопших отец и братья наших, где лежащих и повсюду православных, я еже простите сим всякому прегрешению, вольному и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Я, когда Господь Бог учинит души, где же праведнее упокояются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога.

Преподнесе воскресение, живот и покой, собших краб твоих, Святейших Семинаров, Сергия Алексея, Пимена Алексея, Священная Архимада Тихонима Кирилла, Пресвятых Поминаемого и Пумника Дарита, Спасившей братьев и обители сия, Вождей воинов на поле брани, за веру Отечества, живот своих положивших, и всех динами, поминаемых и всех ответов, почивших православных христиан, Христе Божий наше Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и при...

веру в имени Господи, великого Господина и Отца нашего, Кирилла Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Свято-Троицкий Сергия Лавры Священного Архимандрита и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и уже дары святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, право

0: сердцем славите и воспевайте пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Всякие скорби, гневы и нужды Господу помогай.

0: свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Отдай, Господи!
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Отдай,
0: грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Отдай.

0: покаяние скончать у Господа.
1: Дай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове.
1: Дай,
0: Святого Духа, и спросившие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

бесподобен ослабли, по содерзновениям не осужди на смерти, призывайте тебе небесного Бога Отца и глаголы тебе.

сиротами, человека любимый, единородного Сына Твоего, с ним же благословенный, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.

0: хотя есть и человечье тело владычное, страхом приступи, да не опалишься огонь боязнь, божественную же пья кровь к общению, первее примирися тебя опечалившим, та же дерзает таинственную брашную яжесть. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне, и со безначальной премногие ради благости в последние одни хоть облакися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырослевшие, грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне и услышим глаголы моя, согрешим Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть на высоту славы Твоей, прогневав Бог Твоим благость Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился и долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и своим беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, Бог, рекал еси человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу к смерти грешника, но еже обратитеся и живым выйти ему, не хочешь ему, владыка создания Твоею руку погубить, не же благоволишь погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разуме истинный прийти, тем же и ас, ачи, недостоин есть небесе и земли, и сия временная жизни, и всего себе по вину греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение создания Твое бы, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благо утробе я дерзая прихожду, прими во имени человека любче Господи, яку же блудницу, яку разбойника, яку мытаря, яку блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающийся и обремененный к себе призывая и упокоевая, не пришенный призвать и праведный я, но грешный я на покаяние, и очисти меня от всякие скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, яко на чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастием причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от ежи недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общением на пути Ежевота вечного, ибо благоприятен ответ на страшном судище Твоем, яко да я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал любящим Тебя, Господи, в ней же препрославленный сей во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров нидиши храма души моей, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но як уже с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И як уже восприял здесь и вертеп, и в ясными словесных возлещи, сийцем восприми, и в ясными словесные моей души, и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоен еси в нити и свечеряти, что грешники в дому сему на прокаженного, так изволи в нити и в дом, смиренные мои души и прокаженные грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу, и грешную пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицем умилосердися и у мне грешным приходящим, не прикасающим тися, и яко же не возмущался еси скверных ее уст и нечистых, целующих тебя ниже моих возмущайся скверших вон ее уст, и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне в угле Пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение, и просвещение, и здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение слага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего от мысли на голка, с веру уловлен буду, тем же молюсь Тебе, яко единцы и спят владыку, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утром, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощники и заступника кормляя в мире живот мой, подобляя мя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистая Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, и Пречистых сил всех святых от века Тебе, благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наши все восприемы смешения от чистых и девственных крови паче естества родшие Тя, Духом Божественного нашествуемым и благоволением Отца, Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире и силу, Твоим восприятием животворящей спасительной страсть, страдания восприемой, крест, гвоздья, копье, смерть, умертви моя душетленная страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими, помыслы лукавые советования, и лукавствия духи разори, преддневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восстави мя грехом пополшегося образом мне покаяние предлагая, и славным Твоим вознесением плотское обоживый восприятие, и сиедесным Отца сиденья почты, с подобием мя причастием святых Твоих таинственную часть спасаемых получите, с нитем утешителя Твоего Духа сосуды честные священные, Твои ученики Санделовы, приятелище имени покажи такое пришествие, хотя паки принять и судите вселений, правдою благоволи и мне усрести Тя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими да бесконечно славословлю, и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоим и нелицеприемнем предстоя и судилище Христе Божие, и осуждение подъемля, и слово творя содеянных мною злых, сицы днесь прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными и святыми ангелы Твоими, преклоне над своей совести приношу лукавое моя и беззаконное деяние, являюсь я и обличая, вижте, Господи, смирение мое, стави все грехи мои, вижте, яко умножившися пачем глаз главы моей, беззаконие мое, кое ум вас не содел зло, кин грех не сотворих, кое зло не вопросим души моей, уже боин делы содеем, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, зло, приобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий утоскверних, прослех, непотребен, сотворих, делать или еще бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие мое, превзойдоша главу мою, но безмерное есть множество щедрот Твоих и милость неизреченная, незлобивая, Твоей благости, и несть грех побеждающий человека любе Твое, тем же причудный Царю незлобиве, Господи, удиви и на мне грешней милости Твоей, покажи благости Твоей силу и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся приими имя грешного, приими меня, как уже приял и блудного разбойника, блудницу приими меня при безмерне, и словом, и делом, и похотью, безместную и помышлением, и словесным согрешивши Тебе, як уже воедино десятый час предшедших приялось, ничтоже достойно соделавших, так уприми имени грешного много, бо согреших я сквернихся, я печален духа Твоего святаго, я огорчил человеколюбную утробу Твою. И делом, и словом, и помышлением, в ночи, и в одни явления же, и не явления, волею же, и не волею, и вем, яко представишь, и грехи мои предо мною, таковы, яковы же мною, содеявшися, и стяжеши слово со мною, вои же разумом не прощенно согреших, но, Господи, Господи, да неправильным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя, помилуй меня, Господи, яко не токму немощен есть, но и Твое есть в создании. Ты, умба, Господи, утвердил, если на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотвори. Тебе, умба, единому согреших, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, а чему беззаконие нас реши, Господи, Господи, кто постоит. Аз, бо есть пучина греха, и не есть достойный же да болен. Но зрите и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не счисла всякое злодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и растление, истицание, рукоблудие, дету растление, злопоминание, советование к греху, скоктание, и иные отмучисленные страсти не оскудеешь от меня, киими бо не растлихся грехами, киими не содержался злыми, вся грех содея, всякую нечистоту вложив в душу мою, непотребен был к тебе Богу моему и человекам, кто восставит меня всецевая злая и талика падшего согрешения. Господи Боже мой, на тебя повахаще побеждает человека любе Твое, множеством беззаконий, будем и спасители по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоте согреши, яко многие узол исполнился душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, повелице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех при изобилии благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда. Сядни живота моего, Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш единый, имея власть человеком оставлять грехи, яком благ и человека любит, презри мое всеведение и неведение прегрешения. Аминь.
1: Со страхом.

Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешный, спаститивший первый, есть масса еще вижу, как и все сам, есть и чистое тело, как и все сам, есть честная кровь твоя, молюсь все бы тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же телом, я же ведением и неведением, исподоб меня осужденно причастить, причастие твое таинство, соление грехов и жизнь вечный, аминь. Вечере твои тайные действия не Божьи, причастника, причастницу меня прими, не по врагом твоим, тайну твоим, не лажание кидам я ты Иуда, я коротконник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем, ты не в суд или в осуждение, будет мне причастить всех твоих тайн, Господи, на исцеление души и тела. Чаши могут выходить те православные христиане, кто был на исповеди, поисповедует и получил благословение духовника, и после нас, что они делают, и

святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим

0: спросившие сами себе и друг друга, тебе живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко ты еще освящение наше, тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благословляй, благословящий тебя, Господи, освящай на тебя уповающий, спасище Твое, благослови достояние Твое, исполни церкви Твоя, сохрани, освяти любящие, благолепие дома Твоего, ты тебя, Господи, прославь, божественную Твою силу, и не остави нас уповающих на тебя, мир, мирами Твоему дару, церковь Твоим, священникам, воинствам, всем людям Твоим, якобы. Всякое даяние благо, всяк дар совершенствующий, исходя от тебя, Отца светом, тебе славу и благодарение, поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Господи, на вас того благодати человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Божьем, помилуй.

0: Юрий, это главный интеллектуальный вопрос, святитель Экидаторца Николая, епископа Мирбекийского, и же святого нашего, и анархиста Синопольского, Златоустского, преподобных, богодостатец наших, Сергия, и Никонов, игуменов Радонежских, преподобных Анатолия Великого и Петра Афонского, и же и память ныне совершаемых, праведных богатец Акимиан и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благ и человека любит.
1: Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрину меся грешного, но общика мя быть и святым Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых Твоих, Твоих небесных даров сподобил еси. Но владыка человека люмчина с ради умеры же и воскресы, и дрова в нам страшная сия, и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, в приложении божественное Твоей благодати Твоему царствию присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняем Твоим благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, усинго жития и чету надежды живота вечного, пресносущный достигну покоя, ниже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слада зрящих Твоего лица, наброту неизреченную, Ты бо есть истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поется Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Сонетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссия подом благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю Бо тем блажи человека, любче сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего вздыхания, достойно причащайтесь святым Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты мыси хлеб животный, источник святыни подать благих. Ты мыси хлеб, живот вечный. И подать многих и Тебе славу восславим с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да, выпей пищу мне по Твою волю, о огонь сей, и опаляй недостойный до дня, полиши меня, Содетелю мой, паче же пред небо уда моя во все составы, во утробу сердца, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с косьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрыть людей же, сохрани меня от всякого дела и слова нужды тленного, очисти и омый, не украси меня, удобри в разуме и просвети меня. Покажи мне Твое селение, единого Духа, и не к тому селение греха, да яко входа причащение, яко огнями не бежит всяк вплоди всяка страсть. Молитвенника Тебе приношу вся святые, чина начале же бесплотных, притечу Твоего, мудрый апостол, и к всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, Сыном святосадил Твоего служителя. Ты, боись освящение и единый наши блажен души светлость. И Тебе, ли по подобному, яко Богу и Владыце славу, всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов. Будет же мир благодарение, сие в радость, здравие, веселье, страшное же, второе пришествие Твое, сподобие на грешному стать, одесну славы Твоей я. Молитвами Пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда покрою, прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господобила мя, еще недостойного причастника, будьте пречистного тела и честное крови Сына Твоего, народшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца. Я же источник бессмертия родшая, а животвори мя, умер шленом и грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслях моих, и воззвание пленений, помышления моих, и сподобие мя до последнего издыхания, неосужденно принимать, а причисто крайно освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние, исповедание, Твое же петь и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное, и си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем мое спасение Твое, ежи и сил готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святым Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святым Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днись, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня воссиявшим, благодать вселенную, просвети несребролюбие, мирови сокровища снизка, высоту нам, смиренно мудро показану Твоими словеса, наказуя очи и вуаню златоустья. Молись Слово Христа, Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял неси божественную благодать, и Твоими устами все учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, всем блажение преподобнее. Достойно хвалимся, если Бог наставник, яко божественное являя, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане, постыдное ходатайство, к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на умоление предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без искления, Богослово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыку благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Sai, filha, você tá com a

Спасибо, Томи. Справа при тебе.

0: partnership.
1: Here's what we've got.

0: Вперед. Куда это?
1: Куда это?

0: Первое послание святого апостола Павла чтение.
1: Благодарим.
0: Братья, вам Бог благодарен языком, понеже у боязни, а с языком апостол, службу мою прославляю, а щеках раздражу мою плоть, и спасу дети от них, а щебо отложение их примирение миру, что приятие разве жизни из мертвых, аще ли начаток свят, то и примешение, и аще корень свят, то и ветви, аще ли нет сей от ветви отломишеся, ты же диве маска носи, прицепился еси в них, и причастник корени и масти масляное было еси, не хвалися на ветви, аще ли же хвалишеся, не ты корень носишь, но корень тебе, речеши оба, поклонися ветви, да аз прицеплюся, добрый, неверием обломишися, ты же верою стоишь, не высокомудрствуй, но бойся, аще бо Бог, естественных ветви не пощади, да никак и тебе не пощади, вечну во благость и непощадение Божие, на отпадших оба непощадение, а на тебе благость Божия, аще приводишь в благость, аще ли жени, то и ты отсечен будешь, и они же аще не прибудут, в неверстве прицепятся, силен бо есть Бог, паки прицепите их, аще бо ты от естественное отсечен дивия масляны, и через естество прицепился еси к доброй масляне, кальми паче сие, и же по естеству прицепятся своей масляне.

Все Господь своим ученикам, вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, только отец, не отца, кто знает, только сын, и мужающий лорит сын открытий. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есть, не смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко.

Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшие на Русь святую, обышедшие Бога души и в Россию, еже вити спасение Твоей Рцем сего.

0: Тебе, человека любит Боги, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
2: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, присоединись на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всевобрание хотящее, ополчившееся на Святую Русь, чаще разделить и погубить единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим единицы русские церкви, ревнующим поспешности, в духе братолюбия укрепить их и от беды избавить. Запрети раздирающим во мрачению мог и ожесточение сердец. Рису Твоя же есть церковь, живаго Бога и замыслы их не совершить. Догадатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу наставит и мудростью обогати. Воины и защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти ран и пленений не сохрани. Лишенные крова и изгнание сущих в дом и веди, алчущие напитая недугающих страждущих, укрепи и исцели, в смятении печали сущие надежду благую и утешение подарки. Всем же родись убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженную покоение сотвори. Исполни нас, я же в Тя веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг к другу любовь обнови в людях Твоих, но под единым и устыдненным сердцем исповемся Тебе, единому Богу в Троице славу. Ты бы, если заступление и победа и спасение побающим на Тя, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

усопших рабов Божьих, святейших патриархов церкви, Алексия, Климена, Алексия, священно-архимандритов Иеронима и Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, и рабов Божьих, преснопоминаемого игумена Феодорита, архимандрита Никиты, вождей и воинов на поле брани, за веру отечества живот свой положивших, и все изгнанные нами поминаемых и всех от века почивших православных христиан, я же проститесь им всякому прегрешению вольному.

0: Отече во Христени живот, покол, Бог се храбро Божие, Святейше Патриархам, Сергием, Сие, Крим, Нарисие, Жен Архимандрита, Иеронима, Священ Архимандрита, Кирилл, Спасивше, Гатия, Святея, Виктория, Сия, Истопоминаемо, Священ Гумена, Феодорита, на представление Гетинадия, на представление Тамара, на представление Воина и Вене, на представление Георгия, на представление Татьяна, на представление Витя, на представление Антонина, Валерия, Владимирцы, Галины, Зои, вождей вновь на поле брани за веру отечества, животства, положивших всех устроенных сборища в нас, и все, где почивших, от века почивших православных христиан, Христе Боже наш, Тебя славу посылаем с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятыми благими руками, зарящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.
1: Помолитесь о соглашении, Господи, мир.
2: Господи, помилуй.
1: Теперь неглашенно помолимся, да Господь помилует и.
2: Господи, помилуй.
1: Огласите словом истины.
2: Господи, помилуй.
1: Открыть им Евангелие правды.
2: Господи, помилуй.
1: Соедините святые с Весобожной апостольской церкви.
2: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, заступи и сохрани, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Оглашение главы вашего, Господи, вы преклоните.
2: Тебе, Господи.
0: Сойти с нами славы, святой, великое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: И лица оглашения изыдите, оглашения изыдите, и лица оглашения изыдите, да никто от оглашенных и лицеверней, и паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрость.
0: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

0: святым храме, сами с верою, благоговением и страхом Божиим, уходящих в вонь Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь от нам от всяких

0: премудрость.
1: Яко дато державу твоей всегда премудрость, тебе славу воспеваю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

0: Благодарному Господу и Сия Руси, и Святой Троице, и Сергиевой Лавре, Священнаху Мадрида, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, да ныне присно и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященчий Кирилл, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья святые, обители сия, вас и всех православных христиан, да поменять Господь Бог во Царстве Своем, всегда и во веки веков.

0: исполни молитву нашу, Господи, мир.
1: Господи, помилуй.
0: О предложенной честной даре Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме семи святых благоговением и страхом Божиим, уходящих в вони, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь от нас.

0: Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Дни всего совершенно свято, мирно и безгрешного Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.

0: брата нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшную судящую Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи!
2: Щедротами Единородного Сына Твоего, и уже благословенным Сихо Пресвятым Заким, и же ударящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.
0: Любим друг друга, дадя на мысли.

Веры, двери премудростью вонне, веры, молитвы.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.

Godari.

ненавидите, все есть дело мое, где же соблазни мое в оставление грехов. Видят меня все, сияет кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление грехов.

Святого, Пресвятейшего, благословение, славнее Владычица нашей Богородицы и Преснодеве Марии, Святая Богородица.

Веруем по имени Господи, великого Господина, это нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкого Сергия Лавры Священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященщика Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жадаю святым тем центром в мире целых, честных, правых, долгодействующих, правоправящих Богу Твоей истины.

0: dažno vidjenju, vidjenju cijelice, slaviti vas pjevati preče svoje vjerka lijepa ime svoje, od saje Sine i Svjetoga Duha, nini prije sve vjeke vjekov.
1: Amin.
0: Da budu milosti i vjernika za Boga i spasa našeho Isusa Hrista, sa čtenjem Panji.
1: I sa
2: Все святые, помянувши паки и паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О принесенных и освященных честных даре Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Я, когда человека любит Бог наш, прими святые пренебесные мысленные свои жертвенник, воню благоухание духовного вознесло свет на божественной благодати, дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Дни всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Узнай, Господи!
2: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим.
1: Узнай, Господи!
2: Прощение, оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим.
1: Узнай, Господи!
2: Добрых и полезных душам нашим и мира, мира и у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшное судище Христове просим. Соединение веры, причастие Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Исподоби нас, Владыко, надерждатением не осужденно, смейте призывать к Тебе небесного Бога Отца и Господа Тебе.

благодати, щедрота, милосердия, единородного Сына Твоего, нех же благословенный Иисус со Святым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.

Хотя если человече тело водоичным страхом приступит, да не полившись огонь бы есть. Божественный же пекар к общению, первый примирись и тебя печалившим, та же дерзая таинственный брашный ест. Прежде причастие страшной жертвы, уже творящий тело водоичный, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия всей твари, видимой и невидимой Содетелю, безначальному Отца за пресносущный Сыне, со безначальной премоги ради благости последней плоти, балки и сирос мыси, погребы и сезоны неблагодарны и злонравны, и Твоей кровной вера, растлевшей грехом естеству наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяния, преклони ухо Твое мне и услыши глагол моя. Согреши, во Господи, согреши на небо и пред Тобою, не из достойного зрительного сату славу Твоя. Прогневу Твою благость, Твою заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сы, долго терпелив, уже много милостив, не предал семи погибнуть и со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, ибо реклась человека, любящий проком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но и же обратить и живу быть ему. Не хочешь, чтобы Владыка создание Твою руку погубить, и ниже говоришь, что погибли человек частей. Но хочешь же всем спастись и в разум истинный прийти, тем же осаще недостойны есть небеси и земли, и все привременной жизни, всего себе помянул греху, сластем поработив, и той скорних образ, но творение создания Твое в их ничьевай, своего спасения каянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими его бы мне, черпелюбче Господи, я говорю блудницу, яко разбойник, яко мотыря, яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, греб земля мира, немощи человечески исцеляет, труждающиеся обремененные к себе призываю, покаиваю. Не пришед и призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа. И научите меня совершать и святыни во страсти Твое, я когда чистым сведением совести моей святыни Твоих часть приемлю, соединюсь и святому телу Твоему, и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее от Отца и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будет причастие причистых же творящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же телом, от еже недостойно Тебе причащайтесь, но дашь мне даже до конечного издыхания не суждено воспринимать и часть святынь Твоих. Духа Святого общения на пути живота вечного и благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я когда я со всеми избранными Твоим общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, нем же препрославленный сии во веки аминь. Господи Боже мой, вем я конись достойный же, довольно да подкровней лишь храма души моя. За ниже весь пустый пал все есть, не мышь вам не место достойно, реже его поклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилось и себе, смирись и мы не смири не моему. Яко же восприялось и вертепи, в яслих бессловесных возлещи, ситцы восприми, и в яслих бессловесных моей души, воскрененном мое тело в нити. Яко же не застоилось и в нити, свечеряти согрешники в дому сим на прокаженного. Так и изволи в нити и в дом смиренным и душе прокаженной грешной, яко же не отринулись и подобным мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе. Сицу милостя для всем негрешним, приходящим, прикасающимся, яко же не возмущался и скверных, я устничивших, целующих тебя. Ниже моих возмущайся скверных, он и устничивших, ниже мерзких моих нечистых устей, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела, честной крови сына Твое освящение, просвещение, здравие, смирение моей души, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении всякого дьявольского действия, в отгнании, возбранении злого моего лукавого обычая, в умышлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоения, небо яко презираю, прихожу к Тебе рекшему. Христе Боже, яко дизайн неизвечен, и Твоей благодати, да не на мнозе удаляйся, общение Твоего от мысленного волка, зверого лен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят Владыка, освятимый души и тело, ум и сердце, живеса и утробы, и всего меня обнови, вскорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя, едюсную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, причистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, причистых сил, всех святых отвергать ве благу, угодивших, аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, но из-за неизреченной милости человека любви наша, все восприемы смешения чистых и девственных кровей, почисти створодшие Тя, Духа Божественным нашествием, и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мила и сила, Твоим восприятием же творящее спасительное страдание восприемы, крест, гвоздик и бессмерть, умертвимая душа тленной страсти телесной, погребение Твоим адом в Царстве,
погребимое благими помыслами, лукаво советом не указ Твоей Духе разори, и дневным Твоим и живоносным воскресеньем падшего праотца восставивай, восставими грехом поповшегося, в образом мне покаяние предлагаю, преславным Твоим вознесением под Своё Божие восприятие, и съедесным Отца сидением почты, с подобием причастия святых Твоих тайн, тесную честь спасаем получите, снитием утешли Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятели, еще мне покажи такое пришествие, хотя паки прийти судите вселенней, правдою, благоволи мне усвестить оно в облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспевайте о себе изначально Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, жатворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, единый имени власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любит, презри моя всеведение, неведение прегрешение, и с подобием меня осужденно причаститесь и божественных, и преславных, и пречистых, жатворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни муку, ни в приложении грехов, но в очищение, освящение, вручение будущего живота и царства, в стену и помощи, возражения, сопротивных по истреблению многих моих согрешений, Ты Боси Бог, милости, щедроты, человека любви, Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Прием, Господи, яко недостойно причащаюсь, я причистого Твоего тела и честной Твоей крови, и повинен есть в суд себе яму пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзай, прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пьяй мою кровь во мне прибой, к ним же аз есть. Умилосердись, Бог Господи, и не обличи меня грешным, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будет мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, спасение, и освящение души и тела, в отгнании всякого мечтания, и лукавого деяния действия дьявольского, мысли не волде всех моих действий могу, дерзновение, любовь, я же к Тебе, в исправлении жития и утверждении, возвращении добродетелей и совершенства, во исполнении заповедей Духа Святого общением на пути живота вечного, в ответ благоприятия на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, не прежде моих ни словес, ниже образов, ниже бестудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти, ты грешишь, паче блудницу, я же увидя, где обитаешь, миру купивши. Приди дерзостно помазать и твои ноги, Бога моего, Владыки Христа моего, яко же оно не отринусь и пришедшего от сердца, держи меня, возмущайся в слове, твои же мне подашь ноги, держать и целовать и струями слезными, яко многоценным миром все дерзостно помазать, а мы имя слезами моими чистыми ими слове, остави прегрешение мое и прощениями подашь, весь из множества, весь из трупа моя и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капли слезной, ниже капли часть некой, не соделанной моей видести очи твои, в книге же твоей, и еще не соделанной написано тебе суть, видишь смирение мое, и видишь труд мой лик, и грехи все оставими, Боже, всяческих, да чистым сердцем притрепены мысли, и душе сокрушенной, и скверных твоих причащуйся, и пресвятые тайны, ими же оживляются, обожаются всякие еды, же пия чистым сердцем, ты борекуйся, водыка мой, всякий дым и плоти, пия и мой кровь, во мне упаси, пребывает мне в жаз есть, истинное слово всякого водыки, и Бога моего божественного причащайся, и благотворящий благодати, не оба есть, едино с тобой, Христе мой, светом Ты солнечным просвещающим мир, дабы не един прибуду, кроме Тебе живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Всего ради к Тебе приступи, яко разоришься со слезами души сокрушенно, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и Твоих живодательных и непорочных тайн причаститесь, и не суждено да прибудешь, яко же реку Исии со мной от река Яны, да не кроме Тебе меня, да не... Кроме обрет мне Твоя благодать, и прелестник восхит мне, стивни и престив, отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припаду, и тепливо пьюте, яко же блудного прияву и блудницу пришедшую, так и прими меня блудного и скверного щедрый. Душе сокрушенно ныне Бог Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяние, я же аз содея, но сие паки вем, яко невеличество прегрешений. Не грехов множество превосходит Бога моего, много долготерпения, человеколюбие крайне.
но с милостью со страстью те прикающиеся и чистейшие, светлейшие, светлотворившие, причастники и общники Божества Твоего соделывая, независимые страны ангелом человеческим мыслям, беседующие и многожды якоже другом Твоим истинным сия дерзостно творят мне, и сия вперед мне Христе мой, и дерзает Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся в купе трепеща, о гневе причащаюся, трава сый, и странно чудо роша мне пально, як же оба купина древне неопально горяще. Ныне благодарны мысли, благодарным же сердцем, благодарным удесы моими, души и тела моего поклоняюсь и величаю славословля Тебя, Боже мой, яко благословенно сущий ныне же и во веки. Боже, ослабествуй, прости ми согрешение мое и ликоти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волю или неволю, разумом или неразумием. Всями прости, яко благо человека любит, и молитвами причистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, всех святых от века Тебе благогодивших, неосужденно благолепиятими, святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и в очищение лукавых моих помышлений, яко Твоей царство и силы слава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не есть доволен, Владыка Господь.

0: Господи Иисусе Христе,
1: Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Лады по благослови.
2: Кто ты, Сын Бог наш, молитвен прийти, Святая Мать, ты славный, ты специальный, какого солнца, Дева Христа нашего Николая, великий, Святой Бог, преподобный, ты помилуй, славный, Сергия, Ивита, ты был рада, не всех, и прочих святотворцев радости, и желтых фанатов Иоанна, и Писката Сеповича Златоустого, преподобного Лукия, и Вертихова, преподобного Петра Апостола, и преподобной Анны Карповской, и Павелича Николаевна. Всех и правды, Бога, Отец, и Акима, и Анны, и всех святых, помилуйте спасения, это благо человека.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не трену меси грешным, но общим обыти святым Твоих сподобил уси. Благодарю Тебя, Камин. Достойных почистых даров и небесных сподобил уси, но дыка Тебя крепче нас ради мира же воскресы, и даровал нам страшный сей же творящий таинство, во благодеяние священия души телес наших, даже потесимым не воистеление души и же тела, в огнании всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, вера непостыдна, в любовь нецемерна, во исполнении премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложений божественных Твоей благодати, Твоего царствия присвоения. Да, святыни Твои телами сохраняю, Твою благодать поминаю, всегда не к тому себе живу, но Тебе, нашему Рыцарю, благодетелю, так и сего же теешь, это надежде живота вечного, весь насущный достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная зла дозрящая Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы сись на желании неизреченной, веселье любящим Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков, Создатель всех, благодарю Тебя всех, еже миссии подал благих и о причащении причистых, сотворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блаже, чьи крепче сохранение под кровом Твоим, и все не криво Твои дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойный причащайтесь святым Твоих поставлений грехов в жизнь вечную. Ты и быси хлеб животный, источник святыни подать и благих, и Тебе славу ссылаем. С Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присны, во веки веков, аминь. Давай пищами, будь Твою волю, огонце, поля, да недостойны. Ныне полечи меня, свидетель мой, паче же пройди воды мои, все составы утроба в сердце, попали тернии всех моих прегрешений. Душа очисти, освети помышления, состав твердись костьми в купе. Чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху твоему, присно покрыв, соблюди же, сохрани от всякого дела и слова лошадленного. Очисти, а мы украси, мы удобри в разуме и просвети меня, покажи мне твое селение единого духа, не к тому селение греха. Да яко входом причащение, когда меня бежит всяк злодей, всякая страсть, молитвенники тебе приношу все святые начале. Для бесплодных предречи Твоего премудрые апостолы, всем же Твой нескверный чистый Матерь, их же мольбы богоутробнее прими Христе мой, и Сыном Светлый содел Твоего служителя, Ты бы и все освящение, едини наших блажа, души, светлость, и Тебе ли поподобное ко Богу, и Владыце слава все всылаем на всяк день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будешь же мир благодарение все в радость, здравие и веселье, в страшное же второе пришествие. Твое сподобие грешного, стать отесную славу Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежде покрови, прибежище, утешение, радование моей Богорюте, яко сподобие умеясь и недостойного, причастника быть пречистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родше, оживотворимый мышлен мой веком, я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй меня, дашь мне умиление сокрушения в сердце моим и смирение мыслях моих, и воззвание пленных помышлениях моих, и сподобию до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души и же тела, и подашь мне

0: слезы покаяния, исповедание во еже пейте, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный, препрославленный и сим, во веки аминь. Ныне отпущаешь работу Владыка, поговорил Твоему с миром, яко видись то, чем и спасение Твое, еже сил готово пред лицем всех людей, свято откровение языков и славы людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый, посети, исцели мощи нашими, Твои вражи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам несть оставь нам долги наши, и мы оставим долгом нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, уст Твоих, яко святость огня воссиявши, благодать, вселенную просвети, не себра люби мирови сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твое имя, слове Сына Козуя, Отче, Аню, за Того стимули Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявуси божественную благодать, не Твоими уст нами вся учишь, а погоняйся в Троице единому Богу, и Аню, за Того все блаженни, преподобнее достойно хвалим Тебя, Исибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдных, ходатайство ко Творцу непреложны, не презри грешных молений гласа, но предваре к облака и на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитвы, почтися на моление предстательствующей присно Богородице, чтущим Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Бога, Слово, Родчую, Сущую, Богородицу, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.